Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Технологии. Многим из нас хотелось бы иметь возможность стирать из памяти плохие воспоминания. Эта тема находила отражение в кино, а ученые уже приблизились к этому моменту. Исследователи в области оптогенетики даже получили Нобелевскую премию по медицине. Технология позволяет включать и выключать отдельные нейроны, и на мышах это уже работает. Однако подавить доступ к воспоминанию не то же самое, что стереть его. Если после прекращения воздействия память снова возвращается, значит ее никто не уничтожает. Просто временно заблокировали. С людьми ситуация сложнее. Воспоминания – это огромная распределенная сеть нейронов. Оптогенетика умеет вмешиваться в работу отдельных частей, но найти координаты конкретного события в мозге взрослого человека и выключить его – в данный момент задача из научной фантастики. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Йоу! Врываемся в выходные вместе с Hit FM. С 6 вечера и до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме. Препати на радио Hit FM. Главные хиты для яркого начала выходных. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

радио Hit FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: фанаты кино много раз пересматривали фрагменты с второй части «Терминатора», где герой Арнольда Шварценеггера погружался в расплавленный металл, чтобы спасти человечество будущего. Современные создатели роботов решили немного закосплеить эту историю. В частности, после совета самого Железного Арни, разработчики антропоморфных роботов из Америки научили свою технику самостоятельно прыгать в печь с расплавленной сталью. Процесс сняли на видео, и в кадре один из роботов даже показал большой палец вверх, прежде чем исчезнуть в металле. Главная причина такой радикальной утилизации – защита интеллектуальной собственности. Разбирать каждого робота вручную слишком долго и дорого, а детали содержат уникальные разработки, которые не должны попасть к конкурентам. Из полученного металла теперь делают памятные сувениры. Главное, чтобы эти кадры не попали к нейросетям. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.

0: Хит Ньюс. Открытие. Регулярный отказ от завтрака может нарушить ваш метаболизм, а также привести к ожирению, повышенному холестерину и уровню сахара в крови. К такому выводу пришли китайские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. И если раньше эксперты полагали, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов, то сейчас авторы работы добавили. Регулярный прием пищи в утренние часы также влияет на обмен веществ. Так что помните, отказ от завтрака все же влияет не только на ваше самочувствие, но и на здоровье в целом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: танцевальном ритме. Препати на радио Хит ФМ. Главные хиты для яркого начала выходных. Пятница. Вечер. Препати на радио Хит ФМ.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Опа!
15: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
3: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+. У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейк Ит Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

0: бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ. I am paid to exist.

0: животные. Летучие мыши и комары. Этих представителей фауны очень часто обвиняют в распространении опасных заболеваний. А еще они достаточно тесно взаимодействуют друг с другом. Комары кусают летучих мышей, а те с удовольствием их едят. Использовать этот механизм решили ученые из Китая. По их задумке, комары, напичканные вакцинами, могут естественным образом с помощью своих укусов лечить крылатых распространителей вирусов. Во всяком случае, во время эксперимента задача была выполнена, и вакцинированные летучие мыши выжили. Исследователи считают, что методика позволит одновременно защитить популяции мышей и исключить передачу опасных вирусов человеку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит FM с пятницей.
1: Ура! Наконец-таки пятница наступила. Как мы ее долго ждали. Как мы долго грели для нее постельку для этой пятницы. И вот она наконец пришла и теперь будет нас радовать. Сегодня 9 октября. Напоминаю, это для тех, кто запутался. Но чтобы вот точно зафиксировать этот день, можно отметить какой-нибудь классный праздник. Их огромное количество. Вот давай я подберу лично для тебя. Вот чтобы тебе понравилось. День отражений в лужах.
0: Класс просто,
1: ну,
0: так.
1: Ну, согласись, у мужчин не всегда с собой есть зеркальце.
0: Но мы же не смотрим в зеркала, в витрины, мы в лужи смотрим.
1: Экран телефона, он матовый, поэтому да. Вот
0: сегодня. А вот камера фронтальная у нас не работает ни у кого на телефоне.
1: Это уже уровень про,
0: хорошо, дальше продолжайте.
1: Всероссийский день чтения. Вот, почитать ты любишь
0: это про меня.
1: Особенно какие-то веселые новости. Как раз день любопытных событий, что, так, собственно, ты ищешь и сегодня нам расскажешь с утра. Ну и Всемирный день яйца. Знаю, что ты обожаешь яйца. У тебя, кстати, какой вид приготовления яиц самый любимый?
0: Всмятку, конечно.
1: Ага. А я люблю глазунью.
0: Ну, это яичница называется.
1: Ну, это же из яиц.
0: Ну, вот, слово яичница.
1: Да-да-да, вот мы друг о друге
0: глазунья,
1: и слово узнали.
0: Кто же, вот интересно, кстати, почитать, как, кто придумал это слово? Как оно вообще зовут? Глазунья.
1: Как глаза, наверное, выглядят.
0: Не, ну это понятно. Ну, какой-то человек же, наверное, с ней разговаривал. Да, знаешь, когда ты жаришь, а белочек не схватился и бурлит вот так
1: вот. А по мне так глазунья.
0: И там просто рэп читает. И такой, о, глазунья.
1: А по мне глазунья, так это какой-то, знаешь, комплимент. Какая ты сегодня глазунья.
0: Мне кажется, глазунья это ты сегодня, судя по тому, какие у тебя сонные глаза.
1: Да, возможно. Но сейчас я проснусь. Что у нас будет в этом часе?
0: Так, во-первых, расскажу про россиянина, который явно станет легендой теперь на всю страну. Ага. Вот после этой новости. Вот. Ну и для самых верных сотрудников, которые вот так, как мы, не радуются пятнице, они такие, жаль, пятница, работку не увидим.
1: Еще поработать с парней.
0: Да-да-да, для них вот есть отличные новости.
1: Супер.
0: Тоже.
1: Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.09 в Москве. Всем приветики.
1: В России нашли человека, который оформил, внимание, сейчас, пожалуйста, сядьте, если вы стоите, 100 ипотек. Вот так вот.
0: Одновременно или вообще?
1: Прям вот сразу.
0: Ничего себе.
1: Часть кредитов он набрал по программе льготной ипотеки еще до введения ограничений по количеству этих ипотек. По ограничению. То есть в какой-то момент где-то думали, что люди все ипотеки заберут.
0: По зарплате как?
1: Там же... Сейчас объясню. Угу. Инвестор набрал кредиты, чтобы скупать апартаменты и сдавать их в аренду. Банки учитывали будущий доход от аренды и выдавали новые займы охотно, потому что
0: нормально,
1: понимали, что у него деньги будут.
0: Ага.
1: Вот. Он пустил это все в оборот, и вот мне интересно прямо сейчас посмотреть на его лицо.
0: Почему?
1: Потому что он же, наверное, счастливый человек.
0: Загорелый он, наверное.
1: Очень-очень загорелый. Прям очень. Но это же гений, смелый. Я вот, знаешь...
0: Звучит как сказка.
1: Прыгнуть с парашютом без парашюта не так страшно, как вот то, что он сделал.
0: Тут, чтобы одну ипотеку взять, нужно 50 гарантий. И то тебе не очень охотно верят.
1: Да, я вообще удивляюсь, в какой момент людям дают на 20, на 30 лет ипотеки, особенно когда тебе там 40. Ты же, надо же проверять медицинскую карту, вообще образ жизни человека проверять.
0: Ты сейчас
1: надо.
0: Зачем это все говоришь?
1: Как это зачем говорю?
0: Ты просто сам не берешь ипотеки.
1: В смысле, у меня есть.
0: Вот и
1: одна.
0: Жалуешься.
1: Вот. А у него их 100, представляешь? Мне кажется, во-первых, он лысый, 100%.
0: Ага.
1: Во-вторых, у него дергается глаз, 200%. Вот. А в-третьих, мне кажется, он в теплой стране где-то.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
9: «ОККО» представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года «ВОККО».
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
14: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл City» на сайте хавейл.ру. 13+.
15: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
19: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:17 в Москве, «Зеленый хит» продолжается, и каждое утро здесь, на радио Хит ФМ, мы ищем вместе с вами простые привычки, которые помогают чуть бережнее относиться к природе. Скоро узнаем ваши идеи и объявим новую хит-миссию дня, а пока начнем с себя. Я вот, признаюсь честно, стараюсь покупать овощи и фрукты без лишней упаковки. Если можно просто взять яблоки, огурцы или помидоры и положить их в свою сумку, если она, конечно, недорогая, то зачем же мне еще один пакет?
2: Главное, оплатить не забудь.
1: Да-да-да.
2: А то будешь потом объяснять охране, что ты забыла.
1: Это яблоки я взяла в другом магазине.
2: Да-да, вы докажите. Ну, слушай, у меня привычка вообще элементарная. Выхожу из комнаты, выключаю свет. Причем сейчас уже настолько автоматически, что иногда захожу обратно через минуту и сам же удивляюсь. А чё так темно? Но зато точно работает.
1: Ой, класс, интересно как. Через несколько минут передадим слово вам, объявим новую хит-миссию и узнаем, какие простые экологичные идеи предлагают слушатели Хит ФМ. За лучшую, как всегда, будет приз.
0: Зеленый хит.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 17 градусов тепла. Будет облачно без осадков. Вечером дождливая погода и где-то плюс 14.
2: Реклама.
3: Скидка. Скидка. Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная.
4: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
5: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
6: Вторую бумагу для выпечки Паклан ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, миссии, порядке получения на globus.ru.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
13: ООО «Капибара».
14: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.
15: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. «Хит FM»

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Представьте, что каждый человек готов сделать одно доброе дело для природы. Только одно. Что именно вы бы предложили?
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит от нас экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие идеи сегодня соберем вместе.
0: «Зеленый хит».

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.33. В Москве продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили, если бы каждый человек сделал только одно доброе дело для природы, то что бы он предложил? И сообщение, да, есть на эту тему.
2: Слушайте, знаете, на самом деле кто-то глобально подошел к вопросу, а кто-то прям скромненько. Ну, это тоже качественно. Вот, например, глобально подошла Ольга из Новосибирска. Она пишет, убрала бы 1 квадратный метр берега реки или озера. И если так сделает каждый, планета засияет.
1: А Ильнур предложил просто экономить воду и хлеб. Это 100% улучшило бы нашу жизнь.
2: Совершенно верно. Кристина пишет, ну, это вот мы уже много раз обсуждали, но она вот... Это классно, что она повторяет то, что мы делали. То, что она ходит за пластиковой бутылкой со своей и с пластиковым стаканчиком кофе, когда берет, не берет бумажные вот эти.
1: Ну, пожалуйста. А Катя принимает душ вместо ванны. Вот сокращает потребление воды.
2: Ну, кстати, про воду многие написали. Ну вот. Но мы обещали, что выберем победителя. С того, кто нас заинтересует еще больше своей историей. Это Роман, он написал следующее. Мы очистили посадку возле дома. Там теперь растут елки, орех. Еще мы сделали кормушки с самозасыпанием корма. Вот все это открывается с расстояния. А еще мы кормим котов уличных.
1: Как круто!
2: А я, как человек, который обожает это все, я не могу не сказать, Ром, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь все? Как тебе удается? Как тебе пришла идея вообще?
1: Так,
2: Рома.
1: Рома. Ром куда-то пропал.
2: Ну, ничего страшного. Вот есть еще сообщение от Марины. Сдавал бы макулатуру и пластик в переработку. Вот, пожалуйста.
1: Ну, есть надежда, что вот Рома сорвался, и это, возможно, он. Рома, это
3: доброе
1: ты?
3: Доброе утро.
1: Рома.
2: Ну, что-то вообще не Рома.
3: Здравствуйте, это мама Ромы.
2: Мама Ромы.
1: Вау.
2: Привет, мама Ромы. Как зовут тебя?
3: Любовь.
1: Неожиданно.
2: А Рома, Роме сколько лет?
1: А Рома дома?
3: А Рома рядышком.
2: А сколько?
3: Нет, он рядышком. Мы в школу едем, и на работу.
2: Ром,
3: я
2: ты
3: ему даю трубочку.
2: Не,

0: Не обязательно, просто скажем, что Рома большой молодец, на самом деле, да. И то, что мы не ожидали, что ты совсем бэйби, то есть ходишь в школу еще.
1: Ну, видимо, такой ответ...
2: 12 лет, и он помогает, он постоянно поливает девочки.
1: Ну, классно, классно. Ну, тогда эти аплодисменты и для мамы Ромы, и для Ромы.
0: Да, мы вас поздравляем. Вы большие молодцы, на самом деле. А вам, мама Рома, отдельное спасибо за воспитание такого потрясающего человека. Вот, мы вам вручаем с огромным удовольствием наш экологичный подарок. Спасибо, что вот делаете нашу жизнь лучше.
1: А уже в понедельник в это же время ловите новый хит «Миссию», и мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели радио «Хит ФМ».
3: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте на высадку. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Подробности на сайте сохранимлескрф.рф. Зеленый хит.

0: достаточно.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
15: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
16: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Интересную новость только что нашел. Значит, смотрите, да, прочитал сначала как за вредность премии, вот, а потом почитал правильно, премии за верность одному работодателю хотят ввести в России, вот так вот.
1: Ничего себе.
0: А одним словом, предлагать выплачивать сотрудникам надбавку за долгую работу в одной компании. Вот после 7 лет предлагают выплачивать плюс 30% к окладу, после 10 плюс 50%, а тем, кто продержался на одном месте 12 лет, предлагают давать скидку 50% на покупку жилья. Я, это гениально!
1: У людей и так-то много лет работают. Не все готовы менять каждые 3 года, как зумеры, или зумером даже чаще меняют.
0: Я вообще не понимаю, когда человек меняет работу постоянно. Я понимаю, что ты там капризничаешь, что тебе некуда ложку положить, чашка не так светится, свет не тот, шторы не те, кондиционер тебя не устанавливает. Но работа... Я вот однолюб в этом плане. Вот.
1: Я тоже.
0: И я бы даже больше сказал. Я бы предлагал так, после 12 лет зачем мне жилье? Отдайте компанию.
1: А, да-да.
0: Да почему нет?
1: Хочется, конечно, чтобы срок, после которого дают жилье, был покороче. Все-таки, знаешь, там, ну, там 7 лет, например.
0: А какой смысл? Смотри, 7 лет ты отработал.
1: Ну, а через 30 лет, например,
0: тебе дали какой смысл? Тебе дали жить, как какой смысл? На пенсию выйдешь, у тебя уже жилье есть.
1: Ну, как вариант.
0: Понимаешь? Да. А так что у тебя через 7 лет? Ты через 7 лет выйдешь, у тебя жилье есть, ты его продашь, скворечник купишь.
1: А вообще, если так подумать, да, люди, которые часто меняют работу, это ж, ты только 2-3 года в коллектив ходишь, привыкаешь, осваиваешься, пускаешь корни, а они еще не успели ни с кем подружиться, и поэтому про них никто и не помнит.
0: Вот, я знаю, вот не так давно сталкивался на... Знакомый мне рассказывал, что у него, значит, в офисе появился сотрудник, который умудрился на еще даже на первой неделе испытательного срока совсем ими разругаться, вот, потерять вообще уважение за всех. Даже уборщицы с ним нормально не разговаривали. И он ушел, уволился, сказал, что у них недружный коллектив, понимаешь?
1: А еще, знаешь, вот, забавляет момент, когда люди, когда уходят, они как-то ярко уходят, вот прям вот пафосно, ярко, и вот действительно со всеми ругаюсь. Знаешь, как забавно смотреть в лица этих людей, когда они возвращаются спустя какое-то время
0: снова
1: на эту работу.
0: Ты понимаешь, что будет в резюме теперь указываться? Тебе, если, так, если примут такие поправки, то в резюме будет указываться, знаешь, там типа однолюб, работаю долго, готов на длительные отношения серьезные с работой, вот квартира не нужна, своя есть.

0: Всем доброе утро, это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова, здрасте.
1: Доброе утро, друзья, пятница. Она настигает нас, она скоро нас схватит за волосы и вот в выходные сразу же отправит.
0: Какие грубости у тебя с пятницей.
1: Я представила, да, что пятница, она такая очень...
0: Понедельник так себя ведет обычно и на работу за волосы.
1: Она волевая, она в приключении, она в веселье, сразу же вот тебя с головой.
0: Что же за отношения у тебя со вторником тогда?
1: Это я расскажу во вторник. Сегодня отмечает день рождения мой любимый режиссер Гильермо Дель Торо. Человек, который очень крутые снял фэнтези, ужасы, приключения. Это прям его стиль. Хоббиты. Просто хоббиты, которые связаны с «Властелином колец», с этой эпохой, он как раз все и снял, а срежиссировал. Также фильмы «Beautiful», сериалы, даже и «Симпсоны», «Охотники на троллей», «Маги», «Трое с небес», «История Аркадия».
0: «Воронины».
1: Все такие прям фантазийные, волшебные, крутые проекты. Да-да-да, это все тоже...
0: Тоже он, да?
1: Это все тоже он.
0: «Сваты».
1: Очень крутой режиссер. Гильермо, как его назовем?
0: Гения Дель Тарян.
1: Гена
0: Дель Тарян.
1: Мы тебя поздравляем, ты лучший.
0: Поздравляем, да. Так, что я хочу вам рассказать в этом часе. У меня есть куча всего интересного. Во-первых, разработчики GTA 6 тут капризничают. Вообще, на самом деле, ребят, уже выпустите эту игру сколько можно. Уже вбросы какие-то нелепые начались. Но здесь интересная история. Вот. А еще расскажу про очень странные ретриты.
1: Вау.
0: Но для меня это прям кайф.
1: Я обожаю ретриты.
0: Такие нет.
1: Не была ни разу.
0: Такие ты вообще не любишь. Ты мне 100 раз говорил, не ретрить на меня так.
1: Хорошо.
0: Хит-гайд, поговорим о еде. Ну и хит на днюхе, поскольку сегодня пятница, ребят. Пятница, хит на днюхе. Что это такое? Сейчас расскажу. Значит, смотрите, если у вас сегодня день рождения, у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно, дайте нам просто знать. Отправьте нам в мессенджер Макс пароль. У меня днюха. Мы в течение часа свяжемся с вами в прямом эфире, поздравим, подарим подарки, ну и вообще проведем классно время. Вот, а пароль у меня днюха, номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074, ждем.
1: Нам бы лишь бы дать повод покутить.
0: Вот согласен, абсолютно.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на радио Hit FM.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Разработчики GTA тут, значит, шестой части дали интервью и рассказали, что они, чтобы написать максимально реалистичную игру, вынуждены были ночами кататься по злачным местам Флориды.
1: Вот, да ты что?
2: Майами.
1: Запоминать
2: так.
1: Все, а потом все в экран.
2: Да, в экран все это, вот это потом, понимаешь, потом мыть экраны, потом опять в экран. Вот. И вот так вот они катались по злачным местам с экс-полицейскими. Ну, они же знают, типа, где, что, как. Ну, вот. Мне просто очень интересно, как это выглядело. Вы такие приезжаете в какое-то злачное место, заходите. Так, спокойствие! Только спокойствие!
1: Мы экс-полицейские.
2: Эти джентльмены со мной. Никто ничего. Они просто будут смотреть. Вот.
1: Геннадий Петрович, я уже не Геннадий Петрович, я просто Гена.
2: Да, пока вот мы находимся в этом заведении, зови меня Гена, пожалуйста, не надо Геннадий Петрович, не позорь меня.
1: Да.
2: А потом, я уверен, они выходили, а какую тачку угоним? Они такие, нельзя в жизни угонять машину, давайте угоним. Я даже джойстик взял, положи джойстик, так не работает это.
1: Ну, веселые ребята, что мы очень хотим поиграть, на самом деле, ждем.
2: И они прям капризничают, то есть они в интервью прям рассказывают, что нам некомфортно от этого осознавать, что мы вот так много времени... То есть вы серьезно вот так вот? Вы сейчас...
1: Вам грех жаловаться.
2: Да, вот как мы там сегодня говорили о том, что 7 лет я

0: значит, вел здоровый образ жизни. А потом что? Потом меня отдали в школу.
1: Да-да.
0: Вот и понеслось. Вот, пожалуйста. Здесь то же самое. Прекрасно. В общем, ждем шестую GTA.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
24: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
25: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: партнер «Национальные проекты России».
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: В сегодняшнем хит-гайде давайте заглянем в холодильник и разберем три простых приема, которые помогут продуктам чаще попадать на стол, а не в мусорное ведерочко.
1: О, давайте.
2: Вот так вот. Первый пункт. Заведите полку «Съем первым». Это важно. Угу. Самое простое. Выделить в холодильнике одно место для продуктов, которые нужно съесть в первую очередь в ближайшее время. Там йогурт, открытый сыр, что тут еще можно? Овощи, все туда. Открываете холодильник и сразу видите, с чего начинать.
1: Я так не пробовала, надо сделать.
2: Ну, главное, чтобы не было такой, открываешь холодильник и плесень такая. Ну, какая красота пожаловала. Нет, так не надо. Вот, а полочку заведите. Второй пункт. Подружитесь с морозилкой. Да, вот. Если понимаете, что хлеб, зелень, готовые блюда или другие подходящие продукты не успеете съесть вовремя, заморозьте их заранее. Лучше небольшими порциями и с датой на контейнере. Через неделю сами себе скажете спасибо.
1: Вот это дело хорошее.
2: Далее. Устройте ужин из того, что есть. Это вообще элементарно, я так постоянно делаю. Ага. Раз в неделю не покупайте продукты специально для ужина, а сначала проведите ревизию холодильника. Овощи могут уйти в омлет или суп, вчерашняя крупа стать гарниром, а переспевшие фрукты отправятся в смузи. Вот и все. Принцип простой. Сначала используем то, что уже купили, в итоге мы получаем двойную выгоду. Меньше выбрасываем и реже ходим за продуктами.
1: Ну да, если вот только у вас романтик не намечается, а так в целом для себя можно из всего и собрать.
2: Если ты вообще питаешься нормально, по-человечески, скажем так, то даже уже продукты, которые подходят, так на первую полку встали, из них тоже можно вкусно сделать.
1: Ну да.
2: Между прочим, осознанное потребление сэкономит не только бюджет, но и поможет сделать первый шаг к большим переменам. Ведь большие перемены начинаются с небольших ежедневных действий каждого из нас. Стоит лишь быть внимательнее к природе. Партнер

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 9, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают до 17 градусов тепла, будет облачно. Вечером ожидается дождь и где-то плюс 14.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
12: Вейв – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
13: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ». «Хит ФМ».

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Пятница. Пятница, ребята. Это значит, что самое время отметить день варенья.
2: Даже если у вас день рождения в другой день. Пятницу — это самый идеальный.
1: Да, если у вас день рождения в другом месяце, даже пятница идеальная. Да. В общем, ребят, на самом деле, шутки в сторону.
2: Время веселиться.
1: Если у вас реально сегодня день рождения, у вас, у ваших друзей, близких, родных, дайте нам знать об этом. Прямо сейчас возьмите телефон, отправьте в мессенджер Макс пароль. У меня днюха. На номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры: 8-925-007-1074. Отправляйте пароль. Мы с вами свяжемся, подарим подарки, порадуемся за вас, поаплодируем даже.
2: Ну и будем надеяться на приглашение все-таки на праздник.
1: Само собой. Ждем.

0: На днюхе.
1: 8.33 в Москве. Наша любимая акция по пятницам. Мы поздравляем именинников, веселимся и радуем подарками.
2: Вся эта кутерьма называется «Хит на днюхе». Вот. И что надо было сделать? Надо было отправить пароль «У меня днюха». И, собственно, мы с вами обещали связаться, поздравить в прямом эфире, подарочков отдать.
1: Сказали, сделаем.
2: Подарочков у нас много, вот. Поэтому ага. Что? Сказали, сделали. Итак, дамы и господа, встречайте. Город Ульяновск, Римма. У нее сегодня день рождения. Римма, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Римма. Какая-то Римма очень скромная.
2: А отчество, а какое у тебя отчество?
3: Римма Анесовна я.
1: Анесовна.
2: Римма Анесовна, побеспокоим вас немножечко, не против?
3: Нет.
1: Шумите.
2: Прекрасно. Пошумите, пожалуйста, до 8 утра. У вас же день рождения в конце-то концов. Раз, два, три, шумим.
1: Это чтоб соседи услышали,
2: как будто,
1: с нижнего этажа тоже.
2: Как будто совы с караоке приехали. Вот. В общем, так, Рим, смотри. Во-первых, расскажи, пожалуйста, что тебе уже подарили. Потом смотри.
3: Так, мне подарили.
2: Так.
1: Надо открывать просто пополнение.
2: Да-да-да.
1: На карте.
3: Ну, мне подарили деньги.
1: О.
3: Сначала.
2: Так, а потом?
3: Девочки с работы мне подарили набор зимний.
2: Угу, так. Дальше?
3: Ну, пока все.
1: Пока все.
2: Звучит, как будто я изъять это собрался.
1: Больше озвучивать ничего
2: не надо.
1: Ладно,
2: Рим, смотри, передо мной стоят три коробки. Вот. Угу. В одной из коробок, ну, в каждой из коробок лежат подарки от Радио Хит ФМ. В одном лежит, знаешь, в одном боксе лежит фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ, во втором яркий хитовый зонт Радио Хит ФМ, и в третий хитовый осенний набор, фирменная шапка и перчатки от Радио Хит ФМ. Я сейчас все это перемешал. 1, 2, 3, выбирай цифру.
3: Давайте цифру 1.
1: Открываем коробку номер 1. И там...
2: Там хитовый осенний набор, да! Фирменная шапка и перчатки Радио Хит ФМ твои. Мы тебя поздравляем, моя хорошая. Отметь сегодня как надо.
1: Отметь как надо. И главное, чтобы не одним днем, а все выходные еще потом отмечать
2: да
1: можно
2: было. Да что там, один
1: не
2: день, выходные. Гуляй, всю неделю гуляй. Вот, вот, ребят, вот так и надо отмечать день рождения. Это акция «Хит на днюхе». Каждую пятницу мы в эфире Радио Хит ФМ поздравляем одного из слушателей Радио Хит ФМ со всей страны вместе с вами.
0: Хит на днюхе.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2020.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов.

0: противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
12: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
13: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
15: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
2: В США набирают популярность ретриты ярости.
1: Вау.
2: Это такие, знаешь, встречи, где можно выпустить пар. Покричать,
1: поняла, да.
2: Бить кулаками по мягким валикам, колотить битами по матрасам. Занятие длится около 2.5 часов. Ну вот, стоит 8 000 рублей.
1: Ну, в целом, конечно, нормально.
2: Ты сначала платишь, потом идешь бить, потому что ты понимаешь, за что я заплатил.
1: Вот
2: дома же,
1: да,
2: есть бита, дома есть матрас, зачем за это платить? А есть даже бесплатные, кстати, у них есть бесплатные коллективные оры. Вот, просто собираются вместе и кричат. Неважно, где. У нас это совещание называется на работах.
1: Да-да-да.
2: Специалисты советуют не просто выплескивать злость, а разбираться, откуда она взялась, и учиться с ней справляться. Я думаю, это вот самый верный, правильный способ.
1: Вот именно поэтому, наверное, и стоит столько денег. Скорее всего, эти деньги все идут специалисту.
2: Он такой: вы тут даже на 1000 пока не накричали. Идите и кричите. Знаешь, из этой серии. Ну, слушайте, давайте честно.
1: Где нужное, полезное, нужно куда-то все это...
2: Я могу вот от себя лично сказать.
1: Выкидывать.
2: Вот иногда прям хочется, вот, ну, не хочется рефлексировать, иногда просто хочется вот хорошенько проораться.
1: Я нашла другой способ, я занимаюсь спортом активно, и таким экстремальным, и тяжелым, и туда отдаю вот эту негативную энергию, которая у меня копится.
2: Все в кроссовки уходит?
1: Получается, да.
2: То есть один
1: в землю.
2: Вот это в землю, все, да, в кроссовки,
1: да, да.
2: Потом берешь вот так
1: в спину
2: вот,
1: другого
2: бегуна. Соседки к двери ставишь и шепчешь: уходи, уходи туда, уходи. А потом смотришь, как новенькие стоят кроссовки.
1: Да?
2: Вообще, на самом деле, ребят, если вам регулярно нужны вот такие ретриты, то, как бы, ну, давайте честно, вам не ретриты нужны, вам нужна помощь.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Второй кофе, растворимый Нескафе Голд, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Steak It Easy с нашим новым бургером. Steak It Easy – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakiteasy.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
8: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
9: Любимые герои.
10: Ух ты, пух ты.
9: И новые персонажи.
11: Гвоздь, не кеды.
9: Барбоскины. 15 лет вместе.
12: Ура!
9: В кино с 8 октября.
13: Категория 0+.
14: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам в третьем часе.
1: Доброе утро, друзья. Пятница продолжается. И вот что мы решили обсудить. Ну, есть такое 100% у всех на работе. Прозвище у коллег. Какие-нибудь такие, может быть, официальные, которые даже коллеги не против, если их так называют. И неофициальные, которые вы называете за глаза.
0: Но у меня есть коллега, которую я называю «маленький злобный юрист».
1: Ничего себе.
0: Это девочка, 27 лет, она очень добрая, но при этом каждый раз, когда какие-то происходят вещи, там, связанные с договорами, с чем-то, она все время палки в колеса сует. Я говорю, ты ж маленький злобный юрист.
1: Да?
0: И все прижилось.
1: Интересно. Но как ты рассказывал мне, что ты многим даешь прозвище, и у всех приживается, у всех, кроме меня.
0: Это ты так думаешь.
1: Потому что до сих пор я не слышала чего-то внятного
0: и
1: понятного.
0: Хорошие прозвища все знают, владельцы. Плохие нет.
1: Пойду сейчас по коридору поспрашиваю.
0: Ну, во-первых, есть прозвище, которое между нами с тобой. Я могу на всю страну его озвучить, если хочешь. Вот. И тогда...
1: Это животное?
0: Конечно, маленькое такое вот, куркульное такое.
1: С хвостиком.
0: С хвостиком.
1: Ну, знаешь, они разные бывают. Бывают очень милые домашние.
0: Мышь?
1: Да.
0: Вот. Ладно, давайте теперь вы рассказывайте.
1: Рассказывайте нам.
0: Наша сегодня тема часа про прозвище. Она вот связана с этим будет. Если вы дали кому-то прозвище, расскажите, какие именно прозвища у ваших коллег. Может быть, вы дали, может быть, вы просто слышали.
1: Вам.
0: Да, может быть, вам дали. Или просто слышали. Рассказывайте. Сегодня у нас такой парад кличек и прозвищ.
1: Да.
0: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8925007174, а можно в группу Хит ФМ, там же в Максе.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 9.07 в Москве.
1: 9.07 в Москве, да, совершенно верно. Обсуждаем сегодня очень интересную тему. Она связана больше с вашими прозвищами. Какие прозвища есть у ваших коллег? Смешные, веселые, забавные. Главное, что они в вашем поле зрения.
0: О, сейчас все вспомнят. Ксения написала: у нас на работе станция скорой помощи было прозвище у водителя антибиотик. Прикольно.
1: В нашем женском коллективе, пишет Эльвира, в нашем женском коллективе нас 4 человека. Трое из нас полторашки и 1,6, а одна 1,8. Так
0: что
1: мы,
0: значит, любопытно?
1: Не знаю, называли Мелман из Мадагаскара.
0: Юля написала: Андрей, монобровь. Понятно, почему, да? Морозко, это девушка, которая разговаривает голосом, как Настенька в фильме.
1: Это же страшно. Никита пишет: Вова Фунтик, любит сало.
0: Ага. Мария отправила: у меня фамилия Дадонова, меня называют Дадон. А когда в обед начинаю зевать, мне говорят: так, теплоход Дадон отправляется.
1: Очень смешно.
0: Прикольно.
1: Наталья пишет: Гуфи из-за смеха. Так, смеюсь. Вот так вот.
0: Антон написал: в деревне был парень, прозвище Красная Шапочка. Красная Шапочка, потому что у него бабушку съели. Так, это что за ерунда такая?
1: Не
0: это
1: знаю.
0: Вы шутите, что ли? Или это сюжет какого-то ужастика?
1: Настя пишет: как-то коллега попросила соду и ударение поставила на А. Соду, там А. Интересно.
0: Сода?
1: Сада! Вот, да, и теперь, да, фамилия Сада.
0: Виктора отправила: у заведующего хозяйством Бармалейкин, Плюшкин, у него все есть, но ничего никогда не дает.
1: Так вот. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит-ФМ. Пишите туда, тоже ждем.
2: На радио Хит-ФМ. Реклама.
3: Дорогой, называется мазь, которая от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Он мой номер один. Моя была.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: у дома. Что может быть прекраснее? Лада Веста СВ Кросс. От 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе Лада Веста СВ Кросс. Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая.

0: 9:15 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какие прозвища у ваших коллег. Ну, может быть, у вас, ладно, тоже годится.
1: Мария написала: школьные клички у ребят. Даня, Дадон, Ваня, Ваниш, Кирилл, Кириешка. Это просто классика. А вы вместе с ним продолжаете работать или что? Так вот просто любопытно.
0: Наталья пишет: Беладонна, ее должны все понять, но она никого понимать не хочет. Как-то грустно.
1: А как звучит-то красиво.
0: Беладонна.
1: Да.
0: Даже говорю, это когда ты бабушка Мадонны.
1: А, кстати, да. Или мама Беллы.
0: Мама Беллы.
1: Из «Сумерек».
0: Мама Беллы, получается, бабушка Мадонны, получается, Белла из «Сумерек», мама Мадонны.
1: Ну, получается, что так.
0: Какая интересная нить.
1: Родство.
0: Алексей пишет: коллега постоянно, когда...

0: Ему не нравится что-то, прищуривает один глаз, за что получил прозвище «прицел».
1: Прикольно.
0: Это прикольно.
1: А ты знаешь, что чаще всего вот прозвища, они же появляются там, даже не потому, что мы делаем каждый день, а, возможно, какая-то одна ситуация повлияла.
0: Да, прилепится на всю жизнь, конечно. Это же, причем я же говорю, хорошие прозвища никогда не прилипнут, только плохие. Не бывает такого, что типа, смотрите, викинг пошел. Нет, такого не будет
1: на
0: никогда.
1: На корпоративах часто появляются прозвища.
0: Да, это после корпоратива появляются.
1: Во время.
0: Да-да-да. В нашей серии «Диана, давай не как в прошлый раз». Длинное, но зато прозвище.
1: Зато красиво.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть группа «Хит FM». Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, какие прозвища у ваших коллег.

0: погода на Хит FM.
1: Ну что, вы ждали, получите и распишитесь. Бабье лето пожаловало в Москву. Плюс 10 сейчас на термометрах, светит солнце. Днем нам обещают потепление до плюс 17. Вот, правда, солнышко уже может и уйти, и начнется дождь, но зато будет тепло.
2: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибар».
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: 9 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прозвище ваших коллег.
2: Тот самый случай, когда я прочитала сообщение раньше, чем прочитаю его в эфире, и уже засмеялась очень громко. Леська написала. У нас на работе есть коллега, у которого прозвище Запендрора. А история такая. Он заболел, и когда он писал сообщение директору, что он на больничном, то 9 исковеркал его текст, и получилось «Я Запендрора».
1: Запендрора.
2: Я заболел, понимаешь, он пытался написать. Но, видимо, температура 39 дала.

0: этого сделать. Очень забавная история.
1: Представляешь? Это четверг, 9 вечера. Москва, шум, пап. Я за Пендрора, в смысле заболел.
0: Да-да-да, Антон написал. На работе был начальник азиатской внешности. Называли его Таранага-сан из сериала «Сёгун».
1: Диана пишет: «Шурале, худой...» Сейчас вот вообще не вникай ни во что, пожалуйста, просто слушай. А Диана, значит, написала: «Шурале, худой, с длинными руками, корги, невысокая девушка с короткими ногами, так, усатый таракан, валенок». То есть вот здесь вообще в последнем вот непонятно, наборчик, где имя, где прозвище. Вот усатый таракан, валенок. Зато сразу, когда говорю кличку, коллеги понимают, о ком я.
0: Алексей отправил.
1: Вы опасный человек.
0: Прозвище четвертый, потому что мама у него директор магазина «Три поросенка». Интересно.
1: Это хорошо. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня прозвище ваших коллег. Ну или давайте уж честно, если оно у вас есть, расскажите.

Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России». Забота об экологии начинается с малого, но должна находить поддержку во всем мире. В России ведется комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие» забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. От переработки отходов до сохранения лесов. Россия – мировой лидер по их площади, и ежегодно наши леса поглощают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется техника, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. Благодаря этому уже несколько лет подряд высаженного леса у нас больше, чем выбывшего в результате пожаров и вырубок. Параллельно оздоравливают водоемы. По всей стране расчищаются реки, озера и водохранилища. Отдельно стоит отметить развитие экономики замкнутого цикла.

0: регионах создается все больше предприятий по сортировке и переработке отходов, а использование вторсырья значительно снижает нагрузку на природу. Что касается еще одного важного направления – экотуризма, то с каждым годом на заповедных территориях появляется все больше точек притяжения для туристов. Создаются экотропы, визит-центры и смотровые площадки. Все, чтобы сохранить баланс между комфортным отдыхом и сохранностью экосистем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Let's go.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
23: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных.

0: разных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Хит ФМ.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро! Сегодня обсуждаем прозвище ваших коллег.
2: Анна ответила тут нам друга, кличка Дохлый. Он худой. Так вот, маленький сын где-то забыл слово Дохлый и зовет отца. Пак, тебе там вообще какой-то помертый пришел.
1: Помертый?
2: Да-да-да, странно, но интересно.
1: Вот, пожалуйста, Надежда пишет. Майра, Палыч, Шарик, Шурик. Вот, пожалуйста, это, видимо, все коллеги.
2: Сергей написал, у меня фамилия Носарев, в школе звали Нос, и вот на работе это и осталось. Работники тоже называют меня Нос.
1: Вот Елена пишет. Доброе утро. Моя подруга дает прозвище как имена у индейцев. Например, Оля, тихие звуки, Лена, длинная грива и так далее.
2: Да-да-да, это хорошая идея. Наталья вот написала, работаем проводниками в Адлере. У коллеги кличка Барабулька. Маленького роста. И как ты сказала, что быстро бегает, искупается и вернется как Барабулька. С тех пор и прикрепилось прозвище. Классно. Все, давай завершать тему и уходить в выходные.
1: Да, ребята, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стахан.

0: Но мы ей говорим привет, вам говорим до свидания. Встретимся уже в понедельник. Не простой, а лайтовый. Да, соберем немножко денежков и подарим их вам уже в понедельников.
1: Любим, обнимаем, целуем. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Скидка. Скидка. Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная.
2: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на радио Хит FM.
1: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Везде хит сегодня. Будем ловить. Но я буду держать за вас кулачки, чтобы у вас получилось выиграть какие-нибудь классные подарочки. Ну а статус какой сегодня? Он сегодня же пятница. А по пятницам у нас какой статус? А? Я знаю, что вы в курсе. Сегодня можно все. Ну, конечно, потому что пятница.
0: Сегодня можно.

Дамиано Дэвид, солист Måneskin на радио Hit FM про следующее лето. Ну, я не знаю, что там будет следующим летом, зато, друзья, этой осенью, вот сегодня точно, с 5 до 6 вечера по Москве, играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в хит на вкус.

0: на радио Хит ФМ и выигрывайте ужин на двоих в ресторане Stick It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Хит ФМ. Ну а все подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2001. Софи Элис Бекстер.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 12 градусов тепла. Юго-восточный ветер у нас дует со скоростью метр в секунду. Влажность 77%. Нормальное давление тоже в норме. Осадки будут, но где-то после 17, обещают синоптики.
2: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
12: О, Капибара.
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость.

0: Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На сцене Ленкома Марка Захарова проходят постановки спектакля «Маяковский», предлагающего зрителю новый взгляд на личность поэта-футуриста и тонкого лирика Владимира Маяковского. Это история о страстной натуре, разрывающейся между яркой публичной жизнью и сложным внутренним миром, между любовью и творчеством. «Маяковский» — это не хрестоматийный портрет, а живой, наполненный музыкой поэтического слога рассказ о человеке, который осмелился спорить со временем. 16+.
1: Номер 2.
0: В кино можно посмотреть автоспортивную драму «Битва моторов». По сюжету в 1908 году автолюбитель находит поддержку у инженера и вместе с командой единомышленников приступает к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, принимается рискованное решение – доказать жизнеспособность машины в легендарном ралли «Монте-Карло». 12+.
1: Номер 1.
0: В Москвариуме проходит новая мультимедийная выставка «Капибара Буум». Она вдохновлена культовыми животными, которые покорили интернет своей харизмой, спокойствием и дружелюбием. Теперь их образ оживает в мультимедийном пространстве, где каждый может погрузиться в атмосферу веселья и познакомиться в уникальной игровой форме с их правилами жизни. 0+. С вами был

Дари, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний.

Second Voice на радио Hit FM, Let Me Be. Друзья, мы с вами уже через полчасика будем играть в хитбокс. И если отгадаете, что там внутри, на этот раз подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Кстати, есть слушатели, которые спрашивают, ну а как она вообще выглядит-то, ваша настольная игра? Красиво выглядит. Можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Друзья, у нас есть там маленькие такие видосики. Мы специально сделали про весь наш мерч, который мы в эфире разыгрываем. Кстати, ВКонтакте! Поздравляем с 20-летием! Желаем вам и дальше собирать вокруг себя миллионы людей, запускать яркие события, радовать новой музыкой и видео. В общем, все то, за что вас и любим. И пусть будет побольше поводов открыть ВКонтакте на минутку и зависнуть на полвечера. С праздником вас!

0: шоу Hit FM.
1: Уже где-то через песенку, я надеюсь, принесут мою хитовую коробочку в студию. Если, друзья, отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Так что поиграем в хитбокс. Алексеев забежит в студию, расскажет, может ли шоколад заменить продукты с клетчаткой. Вот интересный, конечно, вопрос. А Зиверт споет про газ, но через секунду у нас очень красивая песня от Клэйн Карусель.
0: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, играем, друзья? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, там через секунду появится пост. Можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте в 19, подарю нашу фирменную настольную игру Хит-ФМ «Спойлер все звезды». Открываем.
2: Что на этот раз? Но это не еда.
1: Ладно. Я знаю, что по понедельникам с этой штукой лучше не общаться. Вот хотя хочется почему-то именно в понедельник вот так. Они иногда обманывают, а иногда прям даже радуют очень сильно. Вот. Я слышала, что сейчас появились умные такие штуки. Надо, кстати, посмотреть, что это такое, вот пока вы будете отгадывать. А я жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74, друзья. Желаю вам удачи.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила.

0: в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: И мы уже проверяем, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. По понедельникам с этой штукой лучше не общаться, хотя хочется. Они иногда обманывают, а иногда радуют. А сейчас появились умные. Рафаэль, а зачем ты написал мою фамилию здесь? А? Это как комплимент, что ли? Или как? А? Но многие пишут, что это умная колонка, будильники, часы. Нет, друзья, на самом деле это весы, самые обыкновенные весы. И наш победитель Екатерина сегодня. Екатерина прислала в личное сообщение вот здесь вот. Поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды», друзья. Вот пока вы отгадывали, я реально посмотрела, что такое умные весы, думаю, может купить. Ну, вот пишут, что это продвинутая версия электронных. А у вас есть такие, нет? Они не только, оказывается, измеряют вес, но еще с помощью Нет, я не буду это слово в эфире говорить. В общем, с помощью какого-то там анализа определяют процент жира, мышечной и костной массы.

0: уровень воды в организме и даже рассчитывают индекс массы тела и другие параметры. Для этого через тело пропускается слабый электрический ток, так расхотелось, что-то их Ну, в общем, вот есть такие вот штуки прикольные. Ладно, друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение, ну а по понедельникам на весы действительно лучше не вставать, ну, потому что обманывают они по понедельникам. В понедельник лучше играть в лайтовые денежки здесь, друзья, на радио Хит ФМ, как раз в это время, в понедельник, будет очередной розыгрыш лайтовых денег, потому что все понедельники на Хит ФМ лайтовые, с утра до вечера мы с вами разыгрываем много денег, ну а хитбокс уже будет во вторник. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, и мы слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Тейлор Свифт.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 14 градусов тепла, но по ощущениям 10. Это почему это? Потому что юго-восточный ветер вот сейчас дует со скоростью 4 метра в секунду. При влажности 65%, давление в норме, осадки будут попозже слабые.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.

0: dom.rf и на брусника.ру.
1: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и Стейк Ит Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит ФМ и выигрывайте ужин на двоих в Стейк Ит Изи с нашим новым бургером. Стейк Ит Изи – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на stakeitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф» 12+.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: тренды. Может ли шоколад заменить полезные продукты, содержащие клетчатку? По словам британских диетологов, в 20 граммах темного шоколада содержится столько же клетчатки, сколько в ломтике цельнозернового хлеба. Однако не стоит забывать, что наиболее полезным для здоровья является шоколад с содержанием какао от 70%. Именно он помогает насытить организм полезными растительными пищевыми волокнами, которые помогают сохранять стройность и избегать серьезных заболеваний. Также ученые утверждают, что темный шоколад можно есть каждый день, но при этом необходимо следить за количеством. В ежедневный рацион рекомендуется добавлять около 20 граммов продукта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности

0: и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Шакира на радио Хит ФМ с футбольной песней. Я даже вспомнила слезы Месси в последнем матче за национальную сборную Аргентины. Но он, друзья, не собирается заканчивать карьеру, так что еще насладимся его игрой. А, кстати, вы знаете, что футболом он начал заниматься где-то в 5 лет, а в 11 лет ему поставили диагноз дефицит гормона роста. Лечение очень дорого стоило, поэтому семья не смогла оплатить. Но спасением стало предложение Барселоны. Клуб согласился оплатить терапию и перевести Месси с родителями в Испанию. В 17 лет он уже дебютировал за основную команду, а потом стал ее величайшим игроком. Комментатор во мне включился. Выключаю, друзья. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика уже будем играть с вами в хит-стори, занырнем в прошлое. И в следующем часе можно будет поймать везде хит, а это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит ФМ.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, совсем скоро будем играть в хит-стори, занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память перед выходными, очень полезно, кстати. Алексеев забежит в студию, расскажет про полезные домашние растения, и, конечно, в этом часе у нас везде хит. Я надеюсь, у вас получится его поймать и выиграть очень классные подарки от Радио Хит ФМ. Давайте напомню, как поймать. Ну, я думаю, вы знаете, но на всякий случай напомню. В общем, красивый мужской голос совсем скоро скажет вам, друзья, прямо сейчас. Пишите слово «везде хит» к нам в мессенджер «Макс». Вы берете в руки телефоны на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения. Пишите слово «Вездехит». Если оно падает к нам под номером 9, так как сегодня у нас 9 октября, «Вездехит» ваш. Огромная просьба. Вот прям немножечко телефон в руках еще подержите, когда отправите слово «Вездехит», потому что мне очень быстро нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «Вездехит» и посмотрели, что у вас там получилось выиграть. Договорились? Ну, я желаю вам удачи, а прямо сейчас слушаем Doja Cat и Don Toliver. С нами трек называется «I Don't Wanna Lose My Mind».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телефон-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, тренируем ассоциативную память, ныряем в прошлое. Запускай один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Нас нагрянут воспоминания, гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Если с другим годом ассоциируется, все равно пишите, потому что очень интересно, что вы там сейчас вспомните. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже это песня появилась, и у нас должны быть подсказки. Куда мы на этот раз собираемся с вами занырнуть? В том самом году у Тейлор Свифт вышел дебютный сингл. Представляете, у Тейлор Свифт. Так, Риана впервые снялась в кино, и в обращение вышла купюра 5000 рублей. Помните, когда это было? Вот мы сейчас туда и занырнем. Готовы? Поехали.

Хитстери на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита. Эрик Прис, Pink Floyd, Proper Education. И почему-то вспомнилось время, когда я был дошкольником. Максим вот здесь вот нам написал. Понравилось мне сообщение. Это 2006. Мы тогда жили в маленьком районном городе, ходил в школу через поле и слушал вот такие песни. Денис, вот вам не кажется, друзья, что мы хорошо с вами тренируем ассоциативную память? Вы такие вещи вспоминаете. Алена пишет, что это 2006 работала в круглосуточном магазинчике. И эта песня не особо нравилась, но приемник ловил только одну волну. Еще одна слушательница написала: в этом году родилась моя племянница Валерия. 2 октября ей исполнилось 20. Никита написал, что такой далекий и родной 2006. Какое же классное время хитовое было. Ну да. Эрик Прис и Pink Floyd, друзья. Prop Education, 2006. Ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки возвращаться в 2026, чтобы у кого-то из вас получилось поймать везде хит. Он совсем скоро будет здесь, на радио Хит ФМ. Ну а помогает нам вернуться Трэп Мафия Хаус, естественно.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, южный ветер у нас дует со скоростью почти 5 метров в секунду, поэтому ощущается как 11, влажность 60%, давление в норме, слабый дождь обещают где-то после 16.
2: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева.
3: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ.

0: Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
1: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Для того, чтобы не нервничать по пустякам, важно соблюдать цифровую гигиену и заниматься спортом. Помимо этого, ученые из Перми рекомендуют завести полезные домашние растения, которые благоприятно скажутся на здоровье. Допустим, комнатные цитрусовые растения выделяют летучие вещества и уничтожают вредные микробы в помещении. Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. А чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум. А вот гордения в спальне расслабляет нервную систему и улучшает сон за счет запаха своих цветов. Также улучшает самочувствие и снимает усталость розмарин, поскольку запах этого растения помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от Радио Хит ФМ. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 9-м по счету, потому что 9 октября. И у нас есть победитель Мария, город Оренбург. Мария, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет-привет. Ура, ура, ура.
1: Ура, ура. Наконец-то, скажи, поймала. Но я смотрю, ты, да. Нет, ты долго вообще его ловила или не очень? Не очень, да, долго?
2: Не очень, нет.
1: Ну, да, главное, что, в общем, не зацикливалось сильно. Ладно, давай откроем и посмотрим, что же там за подарок такой. Открываем «Везде хит». А он... Ох, а вот тут вот прям «Везде хит» у тебя на модную одежду получается. А ты знаешь, что это значит? А это значит, что в твоем гардеробе появится стильный лонгслив от бренда OVO. Вау! Это отличное обновление, поверь мне. Так что ты будешь носить это с удовольствием. Не отключайся, пожалуйста. Расскажу, как это все попадет к тебе. Друзья, вот так вот легко вы тоже можете поймать «Везде хит» и радоваться. «Везде хит» сегодня еще обязательно будет. Не пропустите свой.
0: «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Бой на радио Hit FM Music Sounds. Песня, кстати, на 10-м месте в нашем главном хитовом чарте. На целых 3 позиции на прошлой неделе она взлетела. Значит, активно вы за нее голосовали, друзья, потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там где у нас на каком месте. Но а как обстоят дела на этой неделе, мы с вами узнаем уже завтра в 18:00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Если не успеете в 18:00 послушать завтра, ну мало ли, может у вас какие-то там свои планы, можно послушать повтор в воскресенье в 12:00. Андрей Белов нам все расскажет и покажет. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.

0: FM.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, осенний набор теплый. Ну, скоро уже все-таки будет холодно, наверное. Вот, либо нашу спортивную коробочку. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть в выходные или даже уже сегодня вечером. Ну, а прямо сейчас с нами Майли Сайрус.
2: Hi, I'm Miley Cyrus. Miley Cyrus.

Ну что, друзья, играем в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы...

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Шапка и перчатки, друзья, такие мягкие и очень красивого цвета. Вот, потому что скоро осень. А нам важно, чтобы вам было тепло. Поэтому я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Рустем, город Ижевск. Рустем, привет-привет. Алло.
1: Да.
0: Ты тоже два раза себя сейчас слышишь или один все-таки? Рустем.
1: Вроде бы один.
0: А, ну хорошо.
1: Один.
0: Может, я просто неправильно трубку сейчас за эфиром держала, поэтому там у тебя дублировалось как-то.
1: Не головой.
0: Да. Слушай, подожди, в Ижевске там на один час больше, наверное, чем в Москве, да, получается, по времени?
1: Ну, совершенно верно.
0: У вас сейчас 14:15, да? У нас 13:15, у вас 14:15. Ну, здорово. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Настроение. Книжное.
0: Ух ты ж как. А потому что сегодня Всероссийский день чтения, между прочим, понимаешь? Рустем, ты где? Ну, я знаю, что нам сейчас некогда вообще книжки читать. У тебя все получается, нет? Хоть как-нибудь. У меня, например, вообще не получается в последнее время.
1: Нет, честно, да. Все собираюсь.
0: Потому что как-то по-другому мы уже информацию получаем. Вот. Но иногда хочется так взять, знаешь, пледик, книжка, диванчик. Ладно, смотри, 5 вопросов, 30 секунд. Я должна успеть все это задать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Готов? Поехали. Поехали, да?
1: Готов, конечно.
0: Поехали. Печатный станок изобрел Леонардо да Винчи, да или нет? Быстрей.
1: Нет.
0: Ага, запах книги влияет на ее восприятие. Да или нет?
1: Да, конечно.
0: Самый крупный библиотечный штраф составил $1 000 000. Быстрее. Тикают часики. Быстрее.
1: Нет,
0: окей. Регулярное чтение развивает эмпатию. Да или нет?
1: Да.
0: Да, и в прошлом книги ставили на полки переплетным корешком внутрь. Да или нет?
1: Да.
0: Окей.
1: Хотя нет.
0: Да уже поздно, а уже ответил. А вот мы сейчас посмотрим. Да подожди, хорошо. Ты что-то расстраиваешься-то сразу. Ладно, про печатный станок изобрел Леонардо да Винчи. Ты так уверенно сказал нет и правильно сделал. А вот это мужская интуиция, наверное, да? Или как? Его изобрел Иоганн Гутенберг, как, знаешь, в мультике «Человек-пароход». Вот, в каком 1440 году вот тут написано. Ну, ладно.
1: Так я знал это.
0: Я понимаю, что ты, конечно.
1: Хотел развернуть, а просто время шло.
0: Молодец. Все, мы поняли, да. Запах книги влияет на ее восприятие? Ты уверенно говоришь «да, да». Это явление называется библиосмия, и для многих важен аромат печатного издания. Кстати, я знаю, что сейчас электронные книги продают, которые там ты читаешь, например, книгу, и она прям даже аромат тебе может давать. Либо старые книги, либо новые, в зависимости от того, какую ты читаешь. Ну, это здорово, да. Прям классно. Самый крупный библиотечный штраф составил $1 000 000. Ты уверенно говоришь нет. Нет, подожди, ты случайно в библиотеке не работала никогда, нет? Потому что как-то уверенно ты отвечаешь на все вопросы и правильно, а? Штраф 345.
1: Конечно, у нас Ленинская библиотека, я там работал.
0: Понятно.
1: Я там, правда, полы мыл.
0: А какая разница, понимаешь? Ты же все равно там же вот эти вайбы. Да. $345 за 47 лет просрочки кто-то, вот понимаешь, заплатил. Ладно, регулярное чтение развивает эмпатию. Ты уверенно говоришь, да, история о других людях, их судьбах помогает сопереживать и сочувствовать. И последний вопрос. В прошлом книге ставили на полке переплетным корешком внутрь? Ты сказал, да. На самом... А потом такой, ой, нет, да, конечно. Ты понимаешь, что у тебя просто страйк опять. Вот просто взял вот так вот и победил. 5 из 5. У нас редко это бывает. Нет, ты правда в библиотеке работала, что ли? Или ты пошутил? Ладно. Рустем, ну действительно молодчина. Ответил на все вопросы, и ты наш победитель. Поэтому не отключайся, будем дарить тебе подарки. Друзья, вот так вот можно взять и выиграть что-нибудь прикольное от радиохита.

0: FM. Настроение Наташи Стаханова продолжим в понедельник, ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: «Стопудовый хит» на радио «Хит FM». Год 2008. Кэти Перри.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, по ощущениям тоже столько, потому что юго-восточный ветер сейчас дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме, слабый дождь днем после 16, но на выходные где-то около 13 с плюсом.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективный сериал «Число зверя», события которого разворачиваются в 1993 году. Главный герой – честный следователь, который вынужден перевестись из-за родного Смоленска в Ярославскую область. Тут ему сразу достается сложное дело. В деревне убитая семья, на телах жертв кровью написаны числа. Быстро выясняется, что в области уже давно происходят похожие преступления, но местное начальство не спешит признавать между ними связь. В главных ролях Дмитрий Паламарчук и Анастасия Микульчина.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился один из самых амбициозных проектов на испанском языке – «100 лет одиночества», снятый по культовому роману Габриэля Гарсия Маркеса. Первый сезон, вышедший в 2024 году, получил высокие оценки зрителей и критиков, а второй сезон завершит повествование о нескольких поколениях семьи Буэндиа, чья судьба неразрывно связана с одиночеством, любовью, войнами и мистическими событиями. Отметим, что, как и первый сезон, продолжение снималось в Колумбии, ведь это было одним из принципиальных условий наследников Габриэля Гарсия Маркеса, которые согласились на экранизацию лишь при условии сохранения культурной аутентичности произведения. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: ОККО представляет.
20: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
21: Простые военные учения.
19: Главный сериал года в ОККО.
22: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
23: Я про это написать хочу.
19: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
24: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
25: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Тейм Импала на радио Хит ФМ, и вместе с ним и исчезаю из ваших гаджетов. Друзья, лишь напомню, что с 18 часов у нас сегодня припати на радио Хит ФМ. Это главные хиты для яркого начала выходных. Ну а через 15 минут у нас начинается All Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну а я желаю вам классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Все новиночки можно еще внимательно изучить на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит FM, как мы все прекрасно знаем. А если не знаем, то вот я только что вам рассказала. Еще могу только что рассказать то, что, может быть, вам станет интересно. А именно завтра суббота. Ну, это и так все прекрасно помнят. Это приятное воспоминание, так сказать, и новость для кого-то. Но завтра по субботам как раз-таки появляются новинки. Первый раз в эфире они появляются именно по субботам. За редким исключением, если нам нужно прям срочно что-то представить вам. Ой, какой-нибудь Эд Ширан там или еще кто-то. Вон что показал. Мы тоже хотим вам показать. Вот такое бывает, но редко. А все-таки все новинки приходят к нам на Hit FM в субботу. Поэтому завтра суббота, обращайте на это внимание. На 14 часов и 6 минут в Москве, Калашникова здесь. Что еще хочу рассказать? Что пятница? Это прекрасно. Это вы все прекрасно знаете сами. Мы тоже в курсе. В общем, настроение должно быть хорошее, пятничное. Усиливаем его, естественно, с ритмами на Hit FM.
0: Полстар шоу на радио Hit FM.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал Точка.Банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь ты.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: И трек, конечно, с уважением относимся к возрасту. Вот такой вот трек только что на Hit FM. 14 часов 19 минут в Москве. Сегодня пятница, не хотела ни себе, ни вам в этом признаваться, но немножечко какая-то грустинка нападает. И понимаете, вот действительно, ну пятница, ну нету причин, да и вообще их нету, казалось бы. Ну, они всегда есть, жизнь, она штука нелегкая, да? Но, тем не менее, вот как-то хочется бодриться и думать всегда о хорошем, искать всегда позитивные стороны. Это у меня, ну, как бы базовые настройки. И все равно я чувствую вот это вот чувство. Чувствуешь что-то такое, какое-то шевеление грусти, что ли. Надеюсь, у вас такого нет. Но если у вас такое есть, может быть, это приближение зимы уже дает о себе знать. Может быть, это приближение холодов. Вот я так себе это объясняю. Не то, что завтра похолодает, да, допустим, в столице на несколько градусов, а именно такое уже на полгодика. Ну, там поменьше, правда.
1: Погода на Hit FM.
0: А завтра похолодает в столице на несколько градусов. Плюс 12 – это максимальные показатели, которых ощущаться не будет, говорит нам Яндекс.Погоды. Плюс 6, плюс 7. А вот на это рассчитывайте. А потому что ветерок не слабый, до 6 метров в секунду. Облачно с прояснениями, без дождя.
1: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе правил количества призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, капибара.
7: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.
12: «Хит-ФМ» «Хит-ФМ»

0: и годные для жизни, в том числе для того, чтобы туда впоследствии полететь. Однако, вполне возможно, мы в той ситуации, когда дома все же лучше. Недавнее суперкомпьютерное моделирование галактик показало, что опасных для жизни мест во Вселенной гораздо больше, чем благоприятных. И мы живем в почти идеальном ее районе. В космосе существует множество угроз. Взрывы массивных звезд и гамма-всплески – одни из них. И палеонтологи связывают с ними, например, массовое вымирание 450 миллионов лет назад. Не говоря уже о сверхмассивных черных дырах, которые способны лишить планету атмосферы. Наша галактика уже пережила свою бурную молодость. За миллиард лет менее одной звезды из тысячи сталкивается с событием, опасным для жизни. Мелкие галактики, которых во Вселенной большинство, куда опаснее. Они слишком плотные и энергичные. Так что наша Солнечная система не просто родной дом, а практически идеальное место для жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

И вот такая песня у нас по-прежнему в новинках ходит на этой неделе. Это Майли Сайрус, или правильно уже просто Майли, потому что она нас так просит. Она отказалась от фамилии своей, ну, в смысле, на сцене. Сценическое ее имя теперь не включает ее фамилию. Я знаю еще одну девочку, которая, скорее всего, откажется от...

нынешней фамилии, а может быть даже и отказалась. Уже не то чтобы знаю, я знаю историю о ней, а то мало страшных сказок в последнее время, у нас там время занято. Так вот, вам страшная были, а может не страшная, смешная. Короче говоря, жили-были тетенька и дяденька, у них все было хорошо, они полюбили друг друга, поженились, что-то пожили вместе уже, как муж и жена, не задалось. И решили развестись. И перед самым разводом она, уже практически бывшая жена, получает от своего уже практически бывшего мужа список. Список тех жертв, на которые он пошел ради их брака. Вы, пожалуйста, оцените, господа. Вот, пожалуйста. Итак, с упреком сообщил, что, во-первых, он перестал спать с другими женщинами. Ох уж этот брак. Кошмар, конечно. Дальше. Вынужден был работать. Ого! Ну, это она испортила жизнь парню. Более того, он вынужден был отказаться от вечеринок. Ну, потому что, сами понимаете, теперь не загуляешь, там же нужно иногда спать с другими женщинами. Ну, как ему казалось, да? Приходилось не ходить. Более того, он отказался от тех фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему, потому что нужно было теперь учитывать мнение этой женщины. А еще он даже отказался от возможности вести себя как придурок. Это цитата. А вот, конечно, она такое выложила в интернет, ее поздравили с тем, что она разводится. Ну, а мы просто учли, просто, может быть, улыбнулись. Просто едем дальше. Алиф Арбен. Хит

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания.

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

так вот, под бодрое рычание, под грустное мычание и под ритмы от Алана Уокера. А мы новый час скоро начнем, а этот заканчиваем. Соответственно, 14 часов 50 минут в Москве, хотя One Republic еще просились до конца этого часа как бы появиться в нашей жизни. Пятница, имейте в виду, завтра суббота. Это время выгрузки новинок, это время подведения итогов вашего голосования. Кстати, спасибо всем, каждому. Мы каждый голос ценим, если вы оставляли его действительно на нашем сайте или в мобильном приложении Радио Хит FM, потому что это, правда, нужно. Делайте это, как только вспомните, на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Главный хитовый чарт» голосование. Ну, а сегодня пятница, и это время, помимо всего прочего, пятница при пати. Правда, не прям сейчас, а все-таки с 18 по Москве до полуночи пятница наша звучит в танцевальном ритме. Если вы еще не слышали, обязательно присоединяйтесь при пати на радио Хит FM. Это главные хиты для яркого начала выходных. Но пока что еще в своем ритме работать продолжаем.

0: calm, это значит спокойненько. Так и начнем. 15:06 в Москве. Господа, что я вам хочу спокойненько рассказать в начале этого часа. Вот живет где-то в Канаде женщина, которой 61 годик, и она уже 12 раз бабушка. У нее 12 внуков, представляете? Заслуженная бабка. Короче говоря, она не просто бабушка, она еще и рекордсменка. Она простояла в планке 4:30:11. Это был ее рекорд. Но ей этого было мало, и она поехала в Америку, чтобы там на всемирных играх ветеранов спорта всех уделать. И она уделала и простояла в планке уже 5 часов. Представляете, 61 годик, 12 внуков. Ну, они тут ни при чем, но тем не менее 5 часов. Сейчас подъезжает книга рекордов Гиннесса. Ну, вернее, Гиннесса подносит. А, это потом. И это в Англии. Короче, книга рекордов Гиннесса подъезжает, чтобы все проверить, перепроверить и действительно зафиксировать этот рекорд как мировой. 5 часов. Наше уважение, конечно. Но мы тоже не без уважения, потому что мы простояли. И не в планке, я извиняюсь, а просто простояли, продержались всю рабочую неделю. А это вам не 5 часов, это 5 дней. Пятница начинает заканчиваться, по крайней мере, рабочая ее часть. 15:07 в Москве. Продолжим.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: ОККО представляет.
13: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
12: Главный сериал года «ВОК».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ladies and gentlemen, короче, я, естественно, у нас естествоиспытатель. Да, у меня все получилось, я, короче, рилсиков насмотрелась, а будем сейчас обучаться. Ну, короче, сейчас не успеем, потому что у нас важные вопросики нужно порешать, а конкретно погоду в Москве узнать, и не только в Москве, у каждого свои погоды, господа. Но потом я снова вылезу в эфир вас плохому обучать. Если что, если у вас сейчас Word где-то открывается, особенно на компьютере, я еще не пробовала на телефоне, ну и сложно, наверное, будет. Но если у вас есть компьютер, ноутбук, соответственно, вы там Word-ик откройте, просто страничку чистенькую, будем творить красоту. Ну, а вдруг вы не знаете, может быть, вы тоже из рельса кафе-то знаете, как крысу рисовать, да? Я вас научу, если что.
1: Погода на Хит FM.
0: Так, на завтра плюс 12 градусов, максимальная температура воздуха, которая обещает нам Яндекс Погоды, ощущение плюс 7 может быть, вот такие вот. Ветер достаточно сильный, особенно в первой половине дня, до 6 метров в секунду. Осадков особо не ожидаем мы, но сами понимаете, всякое может быть.
1: Реклама.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибар».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
9: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
10: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит ФМ и выигрывайте ужин на двоих в стейки Тизи с нашим новым бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
11: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». История популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
12: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Хит Ньюс. Еда. Наступил сезон тыквы, и пока одни люди готовятся вырезать из них страшных человечков, ученые напомнили, что употребление тыквы в пищу полезно для здоровья. По словам медиков, тыква – богатый источник витамина А, который несет несомненную пользу для здоровья глаз, иммунной системы и

0: Помимо этого, тыква низкокалорийная и содержит множество пищевых волокон, которые способствуют сытости в желудке, а это помогает контролировать аппетит при похудении. Также не стоит пренебрегать семенами тыквы. В них содержится много магния, который помогает держать кровяное давление под контролем и весьма полезен для сердечно-сосудистой системы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, я же обещала, давайте немножечко займемся. Ну, потому что мы люди взрослые, нам нужно немножечко заняться, правильно, хорошими вещами. Поэтому, если вы перед компьютером своим, вот у вас клавиатурочка, да, открывайте Word'ик, быстренько открывайте Word'ик, так надо. Даже если он у вас уже открыт, и там что-то написано, просто на новую страничку, на строку перейдите, там может быть что-то написано, ничего страшного. Английская раскладочка, быстренько, так? Может, вы это знали всю жизнь, понимаете? Но я вот только сейчас узнала, веселюсь. В общем, делаем так, пишем в одну, ну, сразу друг за другом знаки, 1, единичка, дальше F, большая английская F, прям сразу, да, и 400, пишем, 1, F, 400, больше ничего не делаем, и потом дальше вместе нажимаем две кнопочки, Alt, есть такая кнопочка, и прямо над ней H, ну, английский X, X, короче, вот этот Alt и X нажимаем вместе, попытайтесь вместе. У вас крыса получится, короче. Я несколько раз уже пробовала, крыса получается. Если X вдруг вылез, это значит не вместе у вас получилось нажать две кнопочки. Ёпарасоте. Крыса, нарисуйте уже, я вас умоляю. Итак, 1, F, у меня большая F английская, 400, а дальше Alt и X вместе. Вот. Ну, а теперь новинка на Hit FM.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
15: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
16: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Звуки музыки от Fast Boy только что на Hit FM, 15 часов 50 минут в Москве. В этом часе вот как бы сознание выполненного долга. Крысу мы с вами нарисовали в Word. По вашим отзывам и сообщениям видно, что нормально все пошло. Все нарисовалось. Показали, я так понимаю, кому надо, да? Если еще на работе. В общем, все правильно сделали. The Second Voice еще до конца этого часа обязательно с нами. Ну а в следующем тоже займемся кое-чем и уже не на интерес, а на подарки.

топик прямо сейчас на Hit FM Lucky Ones. Это значит, естественно, счастливчики. И эта песенка, призывающая удачу, очень пригодится в этом часе, потому что в этом часе придет везде хит, а то он давненько что-то не появлялся. У нас уже суббота на носу, а у нас везде хит еще не появлялся. Так вот, появится в этом часе, сами понимаете, нужно быть чуть-чуть внимательнее, больше ничего не требуется. Ну как, вернее, если ваше внимание вас не подведет, то в какой-то момент часа вы поймете, что надо бы прислать слово «везде хит» в наш мессенджер 925-007-107-4, а там уж и выиграть. Может быть, что-то, я не знаю, типа спортивной одежды, а может быть, модной одежды. Или, например, поесть что-нибудь вкусное тоже можно выиграть. И это мы будем, соответственно, разыгрывать и выигрывать в часе наступившем. Поэтому просто не пропустите счастливый момент. Напомню, что сегодня 9 число на календаре, 9 октября, значит, 9-й «везде хит» я отсчитываю. Ну, это такая информация техническая, скорее. Главное, чтобы вы все правильно сделали. И желаю удачи, безусловно.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вас выселяют из ипотечных квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Итак, господа, завтра уже прохладнее. Плюс 12 градусов – это максимальная температура воздуха, которую обещает нам Яндекс.Погода. Ощущаться будет плюс 6 всего лишь. И несмотря на то, что дождя мы не ожидаем, всякое может случиться, сами понимаете, ветер усилится.
2: Реклама. Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
14: ООО «Капибара».
15: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
16: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: А вам сейчас, господа, будет интересно, ну, мне так кажется, потому что у нас здесь в студии Hit FM гости, которые вам всем передают привет. Это, между прочим, молодежь Москвы. Убежали все, я так понимаю, от микрофона. Нет, кто-то тянет руку. Привет.
1: Всем привет. Привет.
0: Еще громче скажи.
1: Привет всем.
0: Это слушателям Hit FM передают привет ребятам, молодежь Москвы.
1: Всем привет от молодежи Москвы.
0: Вот. И себе, соответственно. Очень просили в эфире сказать что-то доброе, разумное, вечное. Поэтому вам привет, им привет, соответственно. Сейчас кто-то даже в эфире побыл, представляете? Они просто тоже очень хотят, чтобы у вас было хорошее пятничное настроение, как и у них хорошее пятничное настроение. Их, видите, пригнали сюда, в студию Hit FM, учиться чему-то. Но они это делают с удовольствием, а мы с удовольствием продолжим то, что делаем мы. Например, работать 16 часов 26 минут в Москве, а вон Walker ловите.

0: технологии. Многим из нас хотелось бы иметь возможность стирать из памяти плохие воспоминания. Эта тема находила отражение в кино, а ученые уже приблизились к этому моменту. Исследователи в области оптогенетики даже получили Нобелевскую премию по медицине. Технология позволяет включать и выключать отдельные нейроны, и на мышах это уже работает. Однако подавить доступ к воспоминанию не то же самое, что стереть его. Если после прекращения воздействия память снова возвращается, значит ее никто не уничтожает. Просто временно заблокировали. С людьми ситуация сложнее. Воспоминания – это огромная распределенная сеть нейронов. Оптогенетика умеет вмешиваться в работу отдельных частей, но найти координаты конкретного события в мозге взрослого человека и выключить его – в данный момент задача из научной фантастики. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Итак, господа, конечно же, везде хит случился, как я вас и предупреждала. И несмотря на то, что, может быть, мы вас отвлекали, как могли, да, тем не менее, везде хит, он пришел в свое время, позвал вас, и вы написали везде хит в наш мессенджер. Я читала 9-й, потому что такие у нас условия и такое число в календаре. Так вот, господа, я никак не могу связаться с нашей победительницей, которую зовут Любовь. Любовь, такое прекрасное имя, а вы даже не посмотрели, что вам пишут, вам Хит FM написывает тут, настаивает на том, чтобы вы обратили на нас внимание. Но она аватарочки, соответственно, и не фотография, а котик в очках в розовых на розовом фоне. Вот такая вот Любовь. Итак, в любом случае, может быть, вы появитесь, может быть, нет, но мы должны узнать, что же за вездехит у вас сегодня. А сегодня вам достается вездехит на ювелирные украшения. Это вам аплодисменты и нашему вездехиту. А главное, благодаря Хит FM, благодаря нам, вы сможете себе вот что-то такое блестящее, красивое приобрести. Мы вас с этим поздравляем. Так, Любовь на связь и не вышла, но это не значит, что она перестала быть победителем. В любом случае, еще раз поздравляем. И теперь вездехит переносится уже на следующую рабочую неделю. Как вы знаете, он по рабочим дням, по будням, два раза в день он, ну, как правило, появляется, а в понедельник еще и лайтовость проявится понедельничная. В общем, подарков будет много. Но и мы с вами не закончили на сегодня.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает.
19: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
20: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Песенка про Феникса, это про нас с вами в понедельник, потому что мы сейчас, конечно, поработаем, потом суббота-воскресенье, а потом из пепла практически восстанем и снова поработаем, но это уже будет в понедельник. Так вот, господа, я предлагаю еще не расслабляться, еще не бежать своими делами заниматься, а все-таки немножечко не то чтобы напрячься, но сосредоточиться и сконцентрироваться, потому что в следующем часе мы с вами будем играть и выигрывать ужин на двоих в ресторане московском. И здесь я делаю акцент на то, что московский ресторан. И если вы готовы отужинать в Москве, то, конечно, я вас всех приглашаю поиграть. Ну и это будет в следующем часе, там и все подробности. Hit FM.

One Republic прямо сейчас на Hit FM и мамкины наставления. 17 часов и 5 минут в Москве, господа, но это уже вечер, пятница, конечно же, всем добрый вечер. А если вы уже работу свою поработали как следует, ну, мы вам завидуем и прям рады за вас от всего сердца. Но и остальных тоже, знаете ли, скоро рабочая неделя закончится. Не у всех, между прочим, у кого-то и суббота будет рабочая, да? Плачем? Вот, у кого-то и воскресенье. Плачем? Не плачьте. У кого-то и не будет, вот. Ну, а зато денежка, не плачем. Более того, денежка – это, конечно, то, что на вашей ответственности. А вот у нас тоже для вас есть все-таки что-то хорошее, что-то несем и хорошее, помимо музыки и хорошего настроения. Например, возможность выиграть ужин на двоих в московском ресторане. И эта возможность появится сегодня в этом часе. Господа, она, кстати, и на следующей неделе будет появляться с понедельника по пятницу. Но это не значит, что расслабляться можно сегодня уже. Нет-нет-нет, лучше испытывать свою судьбу прямо тогда, когда она просит этих испытаний. Поэтому далеко не расходимся. В этом часе действительно играем хит на вкус. Помним наш мобильный телефон, а точнее он не мобильный, он просто короткий. Звездочка 107.4. А вот с вашего мобильного такой звонок бесплатно. Но не сейчас, а когда вот игра все-таки стартанет. Будем слушать звуки кухни, угадывать их, а потом вкусно есть, знаете ли. Так вот, это наши основные планы. А музыка, ну, это всегда.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: Вот и дождичек пошел у нас, по крайней мере, а завтра преимущественно без осадков. Но дождичек вообще всю ночь будет, и, может быть, все-таки завтра с утра немножечко будет. Тем не менее, 12 градусов – это все, на что мы можем рассчитывать, 12, и 6 – это то, на самом деле, что мы будем ощущать.
0: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-9840+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
13: ООО «Капибара».
14: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
15: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко «Село Зеленое». 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
16: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
17: Любимые герои.
18: Ух ты, пух ты.
17: И новые персонажи.
19: Гвоздь, Невкеды.
17: Барбоскины. 15 лет вместе.
18: Ура!
17: В кино с 8 октября.
20: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Роботы. Фанаты кино много раз пересматривали фрагменты с второй части «Терминатора», где герой Арнольда Шварценеггера погружался в расплавленный металл, чтобы спасти человечество будущего. Современные создатели роботов решили немного закосплеить эту историю. В частности, после совета самого Железного Арни, разработчики антропоморфных роботов из Америки научили свою технику самостоятельно прыгать в печь с расплавленной сталью. Процесс сняли на видео, и в кадре один из роботов даже показал большой палец вверх, прежде чем исчезнуть в металле. Главная причина такой радикальной утилизации – защита интеллектуальной собственности. Разбирать каждого робота вручную слишком долго и дорого, а детали содержат уникальные разработки, которые не должны попасть к конкурентам. Из полученного металла теперь делают памятные сувениры. Главное, чтобы эти кадры не попали к нейросетям. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: FM. Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Прям захотелось вкусненького, да? Мяса. Захотелось, конечно же. А у нас есть возможность, а точнее она есть у вас, выиграть ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и мясо поесть. Ну или еще что-то, что душе угодно. Главное, что нужно сделать? Конечно же, дозвониться, господа. И прямо сейчас мы этим и займемся. Звездочка 107.4 с мобильного. Бесплатно дозванивайтесь, пожалуйста. Рассчитывая, конечно, свои силы, что ужин это в Москве. В одном из ресторанов вышеупомянутых, но Москва. Сами понимаете, локация такая. То есть, если у вас есть желание и возможность приехать в столицу, например, в этом году, то добро пожаловать и добро пожаловать в игру. Итак, вы дозваниваетесь, мы с вами слушаем какой-то звук кухни, раздающийся именно из кухни. Из других мест нам не интересно. То есть, какие-то обобщенные, какие-то общие, может, и там, это нам не интересно, нам вот кухня интересна. И вы угадываете этот звук. Более того, у вас будет две попытки послушать, но если вдруг нужна вторая попытка, иногда она вовсе и не нужна. И если правильно мне отвечаете, а я, поверьте, на вашей стороне, то значит подарок ваш — ужин на двоих в ресторане. Поэтому звездочка 107.4 с мобильным бесплатно прямо сейчас звоним.

0: Вот, не надо нас, конечно, кусать, хит на вкус вот это вот все. Но раскусить надо нашу задумку, потому что сейчас мы будем слушать звук кухни, так называемый, вместе с Ириной из Москвы.
1: Москва дозвонилась первый раз на неделю.
0: Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
0: Вот она, наша прекрасная москвичка Ирина, которая, собственно, и дозвонилась. И смотрите, что, вы же наверняка знаете, чем мы сейчас будем заниматься. Будем слушать звук, который раздался из кухни, и будем его отгадывать. И, конечно же, мы должны это сделать, правда? Не посрамимся, правда?
2: Да.
0: Вот. Хорошо меня слышно ли? Сразу проверяю, потому что мы начинаем.
2: Хорошо.
0: Отлично. Тогда давайте послушаем первый раз, а может быть, второй не понадобится, этот самый звук. Итак. Вот такой вот он. Строго говоря, не очень-то из кухни, ну, то есть варочной панели нам не надо. Что это такое?
2: Как будто бы масло на сковороде шкварчит.
0: Вот нет, я уже даже вам и успела подсказать, что это как будто бы нам вот не надо варочной панели, и, строго говоря, с этим можно уйти из кухни, честно говоря. Тут и ни мойки не нужно, ни, допустим, духовки не нужно, ни плиты не нужно. Это отдельно стоящее, мы его берем и, так сказать, используем, и можно реально выйти хоть на улицу с этим. Но все равно решили, что это звук кухни.
2: Давайте. Как же баллон?
0: Что?
2: Газовый баллон?
0: Точнее,
2: чем поджаривают что-нибудь, я забыла, как это называется.
0: Нет, давайте сейчас вообще от готовки откажемся, потому что тут уже все приготовлено. Тут уже все приготовлено. Но слово «газовый», в общем-то, держите где-то там на задворках разума. Давайте послушаем, но не баллон. Давайте послушаем еще раз. Давайте?
2: Да.
0: Да, вот оно. Итак, хочется сделать летний звук, получается у нас. На что похоже теперь?
2: Что-то я прям затрудняюсь.
0: Нет, не затрудняйтесь, ни в коем случае не затрудняйтесь. Смотрите, давайте набросать таких вот подсказок. Вам сейчас пить хочется?
2: Хочется.
0: Да, что бы вам могло?
2: Может, газировку открываем?
0: Да ну, как это вы угадали, прям не знаю. Правильно. Это мы газировку открываем, представляете? Ну, да, ну не то, чтобы звук кухни, но все-таки на кухне пьем тоже. Вот такой у нас был подход. В любом случае, мы вас поздравляем. Вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Для нас с вами. Ура! Поздравляем! Эта победа заслуженная и прикольная. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Все расскажу, господа. И на следующей неделе мы продолжим.
3: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

0: Алло, Кали. Только что на Хит ФМ закончили упражнение. Прекрасно выполнен элемент. 17 часов 49 минут в Москве. Господа, это пятница, это 9 октября. Кстати, сегодня Всемирный день яйца. Мыли? Так, давайте, завтра, допустим, день шуршания листьями. Пошуршите. 11-е это воскресенье, соответственно, день вдыхания осеннего воздуха. Подышите. Ну, а в понедельник там начнется. Снова вот лайтовый понедельник, целый день денежку можно выиграть. Плюс еще разминаемся с вездехитом туда-сюда, раз, два, три, четыре. Ну, раз, два, три, четыре не будет, а два появления вездехита будет тоже. Плюс, опять же, наш с вами забава, хит на вкус, продолжится в следующем часе. Ой, в следующем часе точно нет. На следующей неделе, вот в этом часе, 17 до 18. А что касается часа следующего, который я упомянул, нечаянно, но потому что он у меня в голове. Потому что там уже начинается пятница при пати, и Андрей Белов готов заступить на смену свою огненную. В общем, вот это вот все вместе создает настроение. И это еще, на самом деле, только маленькая часть, потому что основное музыка на Хит FM, которую вы любите, которую мы любим и которая любит нас. Хочет она этого или нет. Усилится это впечатление в следующем часе, когда действительно пятница при пати начнется. И я пожелаю вам прекрасных выходных. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация в организации, правила, количество призов, срок, комиссия, вероятник получения на
4: globus.ru. Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Наташи Калашниковой за этот мощный настрой в All Star Show. И всем, кто решил начать уикенд вместе с нами, большой привет. Всем здрасте, дамы и господа. С этой минуты с вами Белов Андрей. Давайте сделаем звук погромче и без лишних раздумий окунемся в атмосферу пятничного припати. Лучшие из лучших уже ждут, чтобы раскачать этот вечер до максимума. Мы начинаем.
1: Припати на радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
16: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
17: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
0: FM. Припати. Припати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты. Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 16, ощущается как плюс 13. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями, дожди продолжатся и до плюс 11. Завтра в столице нам с вами обещают переменную облачность и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 12, по области до плюс 9.

0: с Фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
9: ООО «Капибара».
10: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые «Хани Голд» – 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала.
12: Прокатиться на электропароходе по реке? Или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации?
11: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
13: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
15: Пятница.

Альта Мун с работой My Love. В данном случае My Love — это вечер пятницы, который необходимо провести в правильной компании, в компании стопроцентных танцевальных хитов. Это сделать очень просто. Попросите свою умную колонку включить радио Хит FM, и этого будет достаточно. Абсолютно пятничное настроение гарантировано. 18.35 в Москве. Впереди Фрипати, Филат, Фэнкерас, проект Трэп Мафия Хаус и Сансу Си прямо сейчас.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.

0: 500.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я волк.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: ОККО представляет.
9: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Неплохо создаем пятничную атмосферу. Только что с нами на радио Hit FM Элтон Джон и Бритни Спирс с работой Hold Me Closer. В столице 18 часов и 50 минут. И очень скоро пятничную эстафету примет один из мощных дуэтов этого года. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Работа Bizarre на радио Hit FM буквально через пару минут.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Новый час пятницы открыла работа Girl. Это Джонас Блу на радио Hit FM. Начало восьмого в столице. С вами Белов Андрей. Рабочую неделю мы приблизили к финалу и все вместе в данный момент встречаем выходные здесь, в Припате. Громче звук и двигаем далее вместе с Иманбеком и проектом Йонатас.
1: Пятница.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Он мой номер один,
2: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки.

0: 18+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Ты напиваешь.
2: А это Pirelli в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Pirelli в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Pirelli беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
6: Hit FM. Припати. Припати. На радио.

0: На радио Hit FM The Chemical Brothers с работой Galvanize. 19 часов и 19 минут в столице. Очень скоро здесь в припате отметятся Алесу и Нейт Смит, также Келвин Харрис, очень скоро Бибер Экса и многие другие.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 16, ощущается как плюс 14. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями, дождь и до плюс 11. Завтра в столице нам с вами обещают переменную облачность и без осадков. Максимально в городе плюс 12, по области плюс 9.
1: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: жить.
1: 0+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, Капибара.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
7: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
10: Скидка!
11: Скидка!
10: Многоэтажная!
11: Многоэтажная! Многоэтажная!
10: Рассрочка!
11: Рассрочка! Рассрочка!
10: Беспроцентная!
11: Беспроцентная!
12: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
13: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Сегодня жакет. Завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже.

Выбирай свой образ на ovio.style. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Проект «Нептуника» здесь на радио Hit FM. What If? Вечер пятницы в самом разгаре. Хочется еще большего движа, и таковой можно сделать с помощью онлайн-радиостанции «Русский Виш». Найти ее можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Включайте и слушайте русские танцевальные хиты для всех, кто в ритме. Продолжаем активно врываться в выходные вместе с Припати, и прямо сейчас слушаем проект «Бизнес».

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.

0: Пятерых.
1: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе 12+.
3: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте.
4: Кроме ленты эконом.
3: Цены на минимум, выгода на максимум.
5: В ленте.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акт действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
20: Пятница. Вечер. Препати на радио HIT-FM.

0: Party, The Weeknd и его Take My Breath. В Москве 19.51. До конца этого часа здесь на радио Hit FM отметятся Sony Fodder и D.O.D. с работой Think About Us. А чуть ранее в эфире DJ Godja. Буквально через пару минут.
1: Реклама. Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахуйкодом.рф.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар».

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

0: стейки-тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на стейки-тызи.ру. Спонсор игры ООО «Лабунбуф» 12+.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». История популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
3: Любимые герои.
4: Ух ты, пух ты.
3: И новые персонажи.
5: Гость, Никиты.
3: Барбоскины. 15 лет вместе.
6: Ура!
3: В кино с 8 октября.
7: Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Нового часа в припате работа с символичным названием «Weekend». В столице начала 9-го. С вами Белов Андрей. Мы врываемся в новый час абсолютного счастья под микс из классных хитов, которые отправляют нас в сторону отдыха, в сторону выходных. Туда, где про работу даже и думать нет никакого желания. Делаем громче и двигаем далее вместе с Чарли Путом прямо сейчас.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО «А7», созданный при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Вот на радио Хит FM соло. Мы с вами предпочитаем встречать выходные в большой компании. Например, вместе с One T, YWY, Никой. Они здесь в припате очень скоро. Также отметятся Моноскин и Том Морелло, ну и раньше всех товарищ по имени The Kid LAROI. Буквально через пару полезных минут.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 14, ощущается как плюс 10. Сегодня ночью будет облачно, дожди продолжатся и до плюс 11. Завтра нам обещают переменные облачности без осадков. Максимально в городе плюс 12, по области до плюс 9.
1: Реклама.

0: жить. Ноль плюс.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России». Забота об экологии начинается с малого, но должна находить поддержку во всем мире. В России ведется комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие» забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. От переработки отходов до сохранения лесов. Россия – мировой лидер по их площади, и ежегодно наши леса поглощают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется техника, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. Благодаря этому уже несколько лет подряд высаженного леса у нас больше, чем выбывшего в результате пожаров и вырубок. Параллельно оздоравливают водоемы. По всей стране расчищаются реки, озера и водохранилища. Отдельно стоит отметить развитие экономики замкнутого цикла. В регионах создается все больше предприятий по сортировке и переработке отходов, а использование вторсырья значительно снижает нагрузку на природу. Что касается еще одного важного направления – экотуризма, то с каждым годом на заповедных территориях появляется все больше точек притяжения для туристов. Создаются экотропы, визит-центры и смотровые площадки. Все, чтобы сохранить баланс между комфортным отдыхом и сохранностью экосистем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: только что с нами в припате на радио Hit FM Warrior и Lawrence работает Let Me Forget You. На прошлой семидневке ребята попали в список лучших хитов недели, в главный хитовый чарт. Со скромной позиции начали с 20 места, но и это уже очень хорошо. Уже в эти выходные могут подняться еще выше. Завтра в 6 вечера по столичному мы будем изучать новые итоги голосования, которые всю неделю проходят на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. Лучших хитов будет ровно 20. Помимо этого изучим топы мировые и новая музыка тоже отметится. Все это и не только в главном хитовом чарте. Завтра в 6 вечера по Москве. Не пропустите.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Hit FM.

0: Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
12: Пятница

Припати на радио Хит FM Дэвид Гетта и Робин Шульц. On Repeat. Точная московская 20:49. В финале этого часа ритм зададут ребята из дуэта Avalon Rockston. Также отметится нетленка под названием I Like It. И ровно через 3 минуты на радио Хит FM проект The Second Voice. Дождитесь.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Припати на радио Хит ФМ.

0: Новый час пятничного вечера открыла работа Hold the Horizon. Это Зоя, столица начала 10-го. Мы здесь встречаем уикенд и одновременно провожаем очередную рабочую неделю. В компании 100% хитов это делать вдвойне приятнее. Звук громче и встречаем новую порцию музыки. В ближайшие 15 минут Don Diablo и Fits and the Tantrums. Также скоро Hugh Leavo, Moving to the Sun. И прямо сейчас на радио Hit FM проект Two Colors.
1: Припати. Припати на радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру 0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Пятница. Вечер. Препати на радио Хит-ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: вечером через 3 минуты. Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 14, ощущается как плюс 12. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями, дожди до плюс 11, завтра в столице нам обещают переменные облачности без осадков. Максимально в городе плюс 12, по области до плюс 9.
2: Реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара.
8: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит-ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
10: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
11: Любимые герои.
12: Ух ты, пух ты.
11: И новые персонажи.
13: Гость, Никиты.
11: Барбоскины. 15 лет вместе.
14: Ура!
11: В кино с 8 октября.
15: Категория 0+.
16: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8

На радио Хит FM в припате топика работа Lucky Ones. Счастливчики в том плане, что мы встречаем выходные и впереди два дня абсолютного счастья. В Москве 21 час и 36 минут. Давайте не делать долгих пауз, лучше сделаем громче и встретим новую порцию музыки. Откроет ее Нитренко от проекта Rexop прямо сейчас.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: «Лопаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
15: Он мой номер один, моя половина.
16: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
17: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
18: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
0: HIT-FM. Припати. Припати. На радио HIT-FM.

На радио Хит FM Карлита и Софи Такер. Манхэттен, в Москве 21:49. Пятница, вечер, при пати в самом разгаре. Продолжится оно и далее, но уже без моего участия. Зовут меня Белов Андрей, вернусь к вам уже завтра ровно в 11 по столичному. Каждому из вас желаю жаркого вечера пятницы. Всем счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: продолжим через 3 минуты. Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+. Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит-ФМ». 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Пятница. Вечер. Припати на радио Хит FM. О-о-о.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Новый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».